Ночь трудна мовчи. Незамудна бежи через местный трг, луна санява. Усе у мраку мирно. На водняку самотих ветерц з водой поиграва. Водице шуме и на росице паршие брез конца у бронено кутаньо. Брез данье та вир, шепетанье. Немир брезкончна, кут мисли со наньо. Па близи ни цест. Ах, у Елизи до звезд не морете капли шумече. In smele želje do angele moje hitite za manj hrepeneče. Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg, luna sanjava, ki ruši pokoj moji duši nocoj, brezskrbno pa deklica spava.